А сельской гори, на шелковой траве. Там хоть посходим. Райский сад посадим. Подумали, руш. А три крапивы. А я бы на русский детский.

0: тобой никто нас не обмажет.
1: В репортаже серая картинка, держится на лени и дубинка. В будущее светлое шагаешь
0: старую протоптанной тропинкой.
2: Здравствуйте, в студии Ангелина Алексеева. Мы расскажем о важных новостях. Здесь
3: по всем. Хороший день, конечно.
2: Запас на мокром месте. О том,